Гемши добе ве ми уди варшенга, батуму чему. Уган мугва далгэ бисунтко, марилис гэмо.